0: Означивме точно 5 часот. Радио Бубамара. Добро утро.
1: Бубамара хит.
2: Тамара, кукла жива.

0: Секој корзо од твоето торзо тотална тишина станува.
1: Чув, чув, чув, чув, чув, чув, чув, чув, чув, чув, чув, чув, чув, чув, чув, чув, чув, чув, чув, чув, чув, чув, чув, чув, чув, чув, чув, чув, чув, чув, чув, чув, чув, чув, чув, чув, чув, чув, чув, чув, чув, чув, чув, чув, чув, чув, чув, чув, чув, чув, чув, чув, чув, чув, чув, чув, чув, чув, чув, чув, чув, чув, чув, чув, чув, чув, чув, чув, чув, чув, чув, чув, чув, чув, чув, чув, чув, чув, чув, чув, чув, чув, чув, чув, чув, чув, чув, чув, чув, чув, чув, чув, чув, чув, чув, чув, чув, чув, чув, чув, чув, чув, чув, чув, чув, чув, чув, чув, чув, чув, чув, чув, чув, чув, чув, чув, чув, чув, чув, чув, чув, чув, чув, чув, чув, чув